0: Мы са тиш нова и народжива и с Матином Чисвоком. Потем за и Мати нам Ренчикови звару. Добар ранка ти.
1: Добар ранка вам. Хай, в хучни рубрице Крешендо та венуе са Симан Хейдуш кандидам Сербски ноце в Смохчицах, киш ва са шак констеджиня в Кубваништу Сято Бена Вочакуе. Выша шула в Слепом, то е една за шулови, котрыш са с массивным упадом шульских ходжин обеджа, как спытая то там компензовать, то е нам шульский навода Ян Рео поведал. А за Слепого подаме са теж до Бушиц, Бушчанска вонива Вобора, та восвечи свой 100-постаты юбилей. Бено Вилк е Вобору вопытал, а вам трошку вяце пон воне поведа.
0: Дерем, да никтко наюхашински надбир шесть по напу, хитц по напу, по. Печи. Ich glaube, Rani, ich habe es abgerossen.

Цвилики наши ящи. Аутовый дом на Лутеровой горце в Каменцу лежит кетро идиллиск скованы в малом леску там на кроме места. Десадюс, со там само лишка, а потеж сона забуджи ачера, е там бено шута за слухомобилом побил, а едначел Тобиас Лечбо, е его до модерного завода витал. По змене е нан Ахим, завод до ГМБХ пшетворил. Един из пристаянных, едиш сап Филипп Пех, вуни показал, под котрыми вестотными направами со на электроаутах, напшиклад, джива. При инспицированию носе восебите шкитне ругайце само. Предписы, восебе, что ж вестоту вокого и ауто наступа, су высоке, а теж на e-колеса сусо в Каменцу специализовали электромобилита е джин, а в облюбованиша алюджо дживая на струботу а похиб. В образе, а видия в опыта в аутовом заводже, киш е в сапских руках намагаче на нашей app MDR Serbia, а теж в наших социальных сетчах. Две менчине подсибительки наше счастье.